0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS7762920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Hey, what's up, lovely people? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio. Thank you for tuning in with me today. I hope you have been holding up all good this week. I've got a big new episode for you. Okay, turn it up loud and let's go.

Record Club. Оливер Хелденс. She a freak.